Туманный от билдинг, от клуб Лусити. Туманный тоннель, лайтил пидорви.